0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Радио Рация.
1: Темра на боку. Безнадійная мгла. Тебе долго шукала. Только темру знайшла. Только темра на боку. От тебе до меня. Гэта нам узнагарода. У безглуздай войне. Завтра болей не будзе. Кулей срэбранай у грудзі. Завтра болей не будзе. Завтра болю не будзе.

Марушник был, на жаль, жидом и комсомольцем. Лишился лепшим агентом ГПУ. И не в забаве сбег с городни у Москвы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9, у Польшчы 8 гадзіна. Зеленскі анансаваў рэформу войска, Літва ўвяла новыя абмежаванні на ўвозы паліва з Беларусі. У трох раёнах Беларусі ўведзена забарона на наведванне лясоў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Война в Украине. Президент Владимир Зеленский анонсовал поэтапное звольнение со службы тех, кто был мобилизован ранее в рамках реформы войска. Про это говорится у его телеграм-канале. Цитата. «Доручил узмацнить контрактную систему у силах обороны таким чином, как, дякуючи поширению контрактного складника, забеспечить полные термины службы и махчимость, починаючи уже с этого года, поэтапного звольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее на основе докладных часовых критериев», говорится у поведомлении. Как отзначил Зеленский, одной из инициатив, якая подтримливает такое решение, станет повеличение заробка, у цитата, «з уликом принципу справедливости». Ранее главнокомандующий Узброенными силами Украины Александр Сырский подписал заказ об обовязковой ротации войсковцев на передовой. Згодно с ним, бойцы могут находиться не посредственно на позициях не больше за 2 месяца, после чего их обязаны отправить на отпочинок. Литва увела новые обмежования на увозы палива с Беларуси и России. Яны почнут дейничать с 3 травня и будут применяться до конца наступного года. Как поведомляє литовская мытня, у Литву можно будет увозить не больше за 200 литров палива у стандартных баках автомобиля. При перевышении этого объема уезд транспортного сродку на территорию Украины будет заборонен. Решение стало протягом санкційної політики. Раніше Сойм Литви підтримав обмежування на імпорт палива з Білорусі і Росії у палівних баках автомобіля звищу встановленої норми. Подобні міри уже дійнічають у Латвії, де так само дійнічає ліміт у 200 літрів. Раніше у регіоні відзначився рост поїздок у Білорусь за більш низьких коштів на паліва, що і стало одним з факторів узмацнення контролю. У трох районах Беларуси введена заборона на наведывание лесов. Нельга наведывать лесы у Бераставицким, Волковыским и Свислацким районах. Усе яны находятся у Городинской области. Про это свідчить интерактивная мапа на сайте Министерства лесной господарки. Там обвещены 4 класс пожарной небезпеки. Заборона цалком выключая махчимость уваходить у лесы. Обмежование на наведывание лесов дзейнічаюць у 70 районах краіны. У астатніх 45 районах краіны наведваць лясы можна вольна. Ушанаванне памяці Івана Луцкевіча ў Закапане. Такую ініцыятыву распачалі кракаўскія беларусы разам з экскурсаводкай і сакратаром віленскай філіі партіі БХД Валерія Чарнаморцавай. Для беларусаў вельмі важна, каб на месцы пахавання Івана Луцкевіча ў Закапане была ўсталяваная шыльда, кажа Валерія Чарнаморцава.
3: Закапане, ён пахаваны, але магілы няма, таму што наверсе пахаваны іншыя людзі. І нават вот как беларусы кажуць, мы прыязджаем Закапана, мы не знаем, дзе ўшанаваць памяць. А вот, і в прынцыпе месца магілы вядомае, але па розных прычынах у свой час не адбылося перапахавання.
2: Валерія Чарнаморцава ўжо размаўляла на гэтую тэму з унучкай Антона Луцкевіча Алесяй Луцкевіч, і яна таксама зацікавілася гэтай ідэяй. У планах Валерии Чарнаморцевой есть так само провести памятную импрезу по ушановании 100-годия друкарни имя Франциска Скорине у Вильни. Больше новинок знайдете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск прас гадзіна.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье чекается облачное с прояснениями на дворе. Без истотных опадков будет тепло. Температура по ветру максимально в день прогреется до 20-23 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск повышен.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
4: Галіны Савіцкай.
5: Вітаю, спадарства, усі, хто нахваляе беларускага радыёрасы. Мяне звуць Марына Савіцкая, як звычайна ў гэты час у эфіры праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. І сёння мы будзем размаўляць з маладымі гуртамі, якія ствараюць музыку не толькі для сваіх аднагодак, але, магчыма, і для больш старэйшага. У усялякім разе цяжкі гурт «Торн» граў разам з «Готстаур» і нядрэнна зайшоў. Гурт «Хачу мроць» выходзіў на адну сцэну з «Без назвы», но пра «Атэсту» дык наогул можна маўчаць, таму што з кім толькі яны не выступалі. Ну і разам з тым. Пра цех гутаркі, што пачалася тыдзень таму ў праекце «Маніфест», сёння мы і ладзім.

0: што для некаторых слухачоў радыё Раца вы яшчэ крышку не знаёмыя, таму для таго, каб стварылася гэтае агульнае ўражанне, распавядзіце, калі ласка, пра свой калектыў кожнага гурта. Тры цікавыя факты альбо дасягненні, што варта ведаць слухачу радыё Раца.
1: Скажам, што гурт Атэста — гэта першы і пакуль што адзіны гурт, у якім я сапраўды чымсьці займалася. Па-другое, наш гурт спявае на трох мовах, вось гэта можна сказаць. Гэта польская, беларуская і ангельская. Пры гэтым смешна, што размаўляю я толькі на польскай, беларускай і рускай мовах. Вось, але па-расійскаму не спяваем, а па-ангельску я не размаўляю.
0: Але пры гэтым таксама была заўважаная ў калабе з Клімам Малажавым, з Botanic Project, і гэта была руская мова.
1: Опа, залёт! Пу-пу-пу! Ну, выключэнне. Выключэнне пацвярджаюць правілы. Дзякуй, Клім! І трэці факт пра наш гурт. Часцей усяго у нашым гурце змяняліся перкусісты. Дарэчы, калі вы граеце на перкусіі і хаціце граць у гурце Атэста, пішыце, калі ласка, мы вас запрашаем, і калі ласка, граеце з намі бясплатна.
0: Колькі ў вас прыкладна ўжо змянілася перкусіяністаў?
1: Прыкладна 100, мне падаецца. Ну, я думаю, што 5-6, недзе так, вось такі факт.
2: Адзін з найцікаўшых фактаў пра нас, якім мала хто ведае, гэта тое, што мы збіраем зараз у Варшаве такую сям'ю з гуртоў. Менавіта гэта ўжо відаць, я думаю, таму што мы даём канцэрт з Атэстай Торн, але мы хацім сабраць яшчэ болей розных калектываў і нават новых, каб было яшчэ цікавей, што гэта такая новая хваля беларускага року, што відаць, што ўсё адраджаецца.
0: Хто ў цэнтры вашай увагі ўжо, ці ёсць яшчэ нейкія калектывы?
2: Некалькі калектываў было, але з імі ўсё так невядома. Адзін ёсць The 3rd of April. Мы не так даўно пасябравалі. Мы пра іх амаль нічога не ведаем.
3: Лідлёвская тоже.
2: А, вось! Так, ты распавіди пра Лідлёвскую.
3: Как-то раз у нас была запись с Лёй, мы записывали песенку, і ко мне домой приезжала Анастасия Рилевская.
2: Еще есть, я пригадал себе, есть коллектив Бибобу. Я не начинаю тут играть, я играю файный авангард. Вот с ними мы посебрывали недавно. Я не украинцы, и это так само поширает нашу народную базу национальностей. Вот еще я бы хотел сказать про змены нашего состава, так само как Атэста. Хочу мроить у своем составе, каким он існує теперь. Это наш уже хиба пяты состав. Мы з Маркам вельмі доўгі час гралі ўвогуле ў дваіх. Мы далі тры канцэрты, проста падключаючы бубны ў калонкі. Гэта было не вельмі камфортна, але было. Мацней за ўсё і даўжэй за ўсё мы шукалі менавіта бубнача. І цуд, што мы знайшлі такога професіянала, як Тіма, ён вельмі файны, гэта ўдзельнік нашага гурта, гэта наш бубнач. Што цікава, што мы ўвогуле не шукалі ніколі клавішаў. І калі ў нас у жыцці з'явілася Ліза, наша клавішніца, то мы на пачатку, шчыра кажучы, не ведалі, што з ёй рабіць, але мы паверылі ў сябе, мы паверылі ў яе, і праз некалькі месяцаў у нас атрымалася знайсці з ёй спецыяльную сувязь, і ўсё стала на сваім месцы, як быццам так заўсёды павінна было быць. Вось. Таксама мы змянялі басіста і гітарыста. Я ў гурце заўсёды быў гітарыстам і вакалістам, але Марк, напрыклад, у нас быў і на гітары, і на нічым, і на басу, і скакаў так проста ў старонцы, і спяваць пытаўся. Карацей, мы нават сёння разважаем тэму таго, каб ён перастаў быць басістам, але мы яшчэ не ведаем. Мы павінны для гэтага найці сапраўды добрага басіста, таму гэта таксама рэкляма.
4: Так, наш первы факт, наверно, самы пазорны, это то, што ў нас сабралось матэрыяла на два альбомы, которые мы в итоге выкинули, вытели, решили то, что его не должен видеть свет дня. Ну да, это, к сожалению, и так. Мы могли выпустить, думаю, альбом уже в прошлом году, но в итоге мы этого не сделали, потому что я перфекционист. Но не только я. Я рад, что в моей группе тоже есть ребята, которые достаточно серьезно к этому относятся и не позволят выпустить какой-то средний материал, который едва ли классифицируется как музыка на платформы.
5: Ну, отчасти, да, это так и есть, потому что иногда мы сидим, думаем, мы достаточно очень много песен каких поубирали, наверное, штук 5.
4: 7.
5: Потому что нам не понравился. Спасибо, Андрей. Потому что нам правда не понравились. Они не звучали как-то однотипно, неинтересно. И мы поняли, что нет, так дела не могут идти. Надо просто менять материал.
4: Да, но постепенно мы сообразили то, что более правильным подходом будет определиться с направлением и все-таки выпустить какие-никакие песни. Потому что я от многих продюсеров и артистов слышу одно. Ты должен быстро закончить над одним и перейти к другому. Это позволит тебе вдохнуть и получить какой-то фидбэк от твоей аудитории. Следующим фактом будет то, что... Тут схитрю немного. Мы были одним составом с «Хочу мрозь». Мы были одной группой некогда. Мы назвались в честь стадиона в Варшаве. Я не буду говорить какого. Ладно, скажу, Торвар. Мы играли в очень узкой студии, в очень тесном, тусклом помещении. Мы играли очень интересную музыку, очень интересную, в моем понимании, хаотичную, в негативном плане. Самым главным, наверное, мотивом вот этой деятельности было расслабиться, чего я до сих пор не понимаю, потому что музыка — это прежде всего решение креативных задач, демонстрация нового и старого, слияния и так далее.
5: Третий факт, наверное, будет являться то, что вообще его должен был Андрей сказать, но скажу я. Это у нас есть невыпущенная демка с «Хочу мроить». Мы хотим ее как-то переделать и, может быть, даже выпустить. Может быть, когда мы будем выпускать альбом, появится с ними какой-то фит. Как-то будет это интересно выглядеть, но пока что такие планы имеются. А в плане том, то, что выпускать или что-то прям посидеть, поделать, вроде пока что не наблюдается.
4: Эта композиция находится в тяжелой стадии продакшена. На деле она даже не записана. Формально ее даже демкой невозможно назвать. Она существует в далеко забытых архивах.

Дальше возвращение в студию, доработка нашего предстоящего сингла «Фантомный боль». Этот сингл совмещает в себя стороны современной металкор школы, классического металла, альтрока и еще нескольких примесей, которые только нашему гитаристу известны. Он написал эту песню Кириллу. Большой респект. Продюсировать наш сингл решили мы сами in-house, так скажем. Отчасти за счет нашей финансовой немощности. И отчасти потому, что мы хотим сами все проконтролировать, чтобы научиться этому очень тяжелому, очень долгому, но захватывающему процессу.

Сатурн также является важной целью построить сейчас образ, как и визуальный, так и сценический. Несколько загадочный, чтобы наша музыка была больше, чем просто небольшие треки. Чтобы, когда люди о нас говорили, они представляли некоторую картину. Нечто большее, чем даже

0: авторская программа Марины Савицкой.
1: Радио Рация.
2: Белосток,
3: Слисловец,
2: Городня,
3: Бельск-Подляски,
2: 98.1 FM.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Апытанка.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. 26 красавіка праваабарончаму цэнтру «Вясна» споўнілася 30 гадоў. Менавіта столькі дзейнічае гэтая арганізацыя, запачаткаваная вясной 1996 года. З тых часоў «Вясна» развівалася і мае вялікую ролю і ўплыў на міжнароднай арэне. І я запытала прадстаўнікоў розных міжнародных праваабарончых арганізацый пра тое, якімі яны ўяўляюць Беларусь без вясны, якой бы была наша краіна, калі б там не было праваабарончага цэнтра «Вясна». І вось такія адказы атрымала. Давайце паслухаем.
0: Апытанка.
1: Першы адказвае Анастасія Кропе.
2: Я исследовательница по международному праву и по Беларуси и России.
3: Без весны современная Беларусь не была бы современной Беларусью. Весна — это не только про документацию прав, нарушение прав человека. Это про то, что права человека — это вообще важная часть жизни для всех, кто живет в Беларуси. И это трансляция того, что за них нужно бороться. Также на личном примере коллег, весновцев, которые боролись, несмотря на огромные риски, и мы видели, что действительно это стоило очень дорого для них, эта борьба. Но без весны это важнейшая часть вообще, не знаю, социума, понимание того, что права человека — это часть нашей жизни, но, мне кажется, сложнее бы выстраивался этот нарратив. Естественно, есть другие правозащитные организации, очень тоже сильные, уважаемые и старейшие, но каждый из них, и «Весна» в том числе, сделала просто огромный вклад в то, чтобы права человека в Беларуси звучали, и понимание того, что они существуют, и они принадлежат каждому, выстраивалась на протяжении долгих лет работы «Весны».
4: Илья Нузов, руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в Международной Федерации за права человека, занимаю эту должность с мая 2018 года. Я не знаю, насколько «Весна» влияет на ситуацию политическую внутри страны. То, что я точно могу сказать, это что белорусское правозащитное движение не было бы таким сильным, крепким, сплоченным, активным, не было бы «Весны». Вот. Поэтому, наверное, ситуация могла бы быть еще хуже внутри Беларуси, если бы правозащитное сообщество не было таким активным и знающим. И мне кажется, что, конечно же, «Весна» сыграла очень важную роль в формировании правозащитного сообщества, потому что, ну, «Весна», мне кажется, является наиболее узнаваемой, наверное, одной из самых большой, или одной из самых больших, или, наверное, самой большой организации в правозащитной организации в Беларуси. И ту работу, которую она делала по даже в образовательной, да, образовательной деятельности, в смысле формирования и воспитания нового поколения правозащитников, мне кажется, это сыграло очень важную роль в становлении вот этого правозащитного сообщества внутри в Беларуси.
1: А наприкінці послухаем Марину Гур'єву, старшую региональную координаторку компании з регионального отделения Усходней Европы и Центральной Азии с Amnesty International. Ось що вона жадає «Весні».
5: Дуже важливо продовжувати робити те, що ви робите, і те, що ми всі зробимо. Зараз може здаватися, що в Білорусі все не змінюється, і теперішня політична ситуація

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская, а тут будет выказываться Алесь Беляцкий, старшиня правооборонного центра «Весна», былый политвязень и лауреат Нобелевской премии миру.
0: Комментар.
2: 96-й год был важный для политической истории Беларуси, для белорусского громадства, бо те изменения,

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: Сказка «Малый сан» мне

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.